0: Sigue nuestras redes sociales en Instagram, @ Radio Ruta Norte.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового контроля.